0: До этого заезда были инициативы энтузиастов и военно-прикладной дисциплиной, говорит Антон Макеев, президент клуба «Эндуро-14».
1: Ну, у нас несложная трасса, и, в принципе, даже любой дорожный мотоцикл с нормальной подвеской может одолеть наши дистанции, но в основном участники на эндуро-мотоциклах и на кроссовых.
0: Отличившимся скоростью и меткостью победителям и призерам заезда вручили кубки. Также участники выиграли практичные и вкусные призы от спонсоров. Еще одна новость. Она распускается всего на несколько недель, но за это время успевает стать главным цветком года. В Якутии в последний день июня отметили День Сарданы. Лилия даурская стала символом короткого и долгожданного лета. Саха воспевает ее в песнях и стихах. Впрочем, у этого ярко-оранжевого цветка есть и печальная история. 26 лет назад сардану занесли в Красную книгу республики. Якутяне полюбили букеты из лилий, и растение оказалось на грани исчезновения. Сегодня рвать его в природе строжайше запрещено. При этом сардана приживается в садах, ежегодно цветет и дает самосев. Так что любоваться этим цветком можно и нужно, но только там, где он не сорван, а выращен. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине малооблачно, 30 градусов и без осадков. В Линске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Майхале 28 градусов тепла, небольшой дождь. Схожая погода и в алмазной столице, 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Алмазный край.

0: ощущения в никуда. Они падают в очередь и ждут сети, но выше порваны все провода.
1: Абонент находится вне любви.
0: Я бегу на самый верхний этаж, где хотя бы на миг поймаю шанс услышать гудки. И пусть говорят, что поверил в мираж, что сам себе вру, что попаду в зыбучие пески.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Салатовый «Боинг» выкатился с полосы в Мирном. Прокуратура начала проверку. Пилот вертолета обогнал всех райдеров на мотобиатлоне в Мирном. Символ лета под охраной. В Якутии отметили День Сарданы. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: Сборная «Профалмаза» завоевала серебряный кубок на спартакиаде трудовых коллективов Якутии. 79 спортсменов из Мирнинского района защищали честь профсоюза. «Алроса» гордится командным духом и силой своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио «Без границ».

0: на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Салатовый «Боинг» выкатился с полосы в Мирном. Прокуратура начала проверку. Пилот вертолета обогнал всех райдеров на мотобиатлоне в Мирном. Символ лета под охраной. В Якутии отметили День Сарданы. Далее подробности. «Боинг» салатового цвета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Мирном. Инцидент произошел из-за технической неисправности самолета, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Пассажирский самолет компании «Сибирь» перевозил 173 пассажира из Новосибирска в Мирный. Также на борту находились 6 членов экипажа. Самолет прибыл из Новосибирска. Никто не пострадал. Однако теперь транспортная прокуратура проверит, как эта авиакомпания соблюдает правила безопасности полетов. Далее. Скорость, выносливость и точность. В Мирнинском мотосоревновании эти навыки одинаково важны. На открытом городском первенстве по биатлону на мотоциклах для 14 спортсменов подготовили трассу с препятствиями и огневой зоной. Среди спортсменов в основном опытные райдеры. Василий Петрушин на работе обходится без дорог. Он пилотирует вертолет Ми-8. В свободное время летает на мотоцикле. За 11 лет мужчина не пропустил ни одного городского соревнования. Практически в каждом завоевал призовое место. А в мотобиатлоне участвует во второй раз. Это соревнование не стало исключением для командира вертолета. В общем зачете мужчина завоевал второе место. Зато выиграл звание самого быстрого гонщика. Опытным байкерам на соревнованиях конкуренцию составили новички. 14-летний Богдан – самый младший участник. Он третий год осваивает байк в секции мотокросса. Для него это пятое состязание. Несмотря на небольшой опыт, он в своем заезде прибыл первым. Соревнования в Мирном организовал мотоклуб «Эндуро-14». В России мотобиатлон – молодая спортдисциплина. Официально она стала в этом году. До этого заезда были инициативы энтузиастов и военно-прикладной дисциплиной. Говорит Антон Макеев, президент клуба «Эндуро-14».
2: Ну, у нас несложная трасса, и, в принципе, даже любой дорожный мотоцикл с нормальной подвеской может одолеть наши дистанции, но в основном участники на эндуро-мотоциклах и на кроссовых.
1: Отличившимся скоростью и меткостью победителям и призерам заезда вручили кубки. Также участники выиграли практичные и вкусные призы от спонсоров. Еще одна новость. Она распускается всего на несколько недель, но за это время успевает стать главным цветком года. В Якутии в последний день июня отметили День Сарданы. Лилия даурская стала символом короткого и долгожданного лета. Саха воспевает ее в песнях и стихах. Впрочем, у этого ярко-оранжевого цветка есть и печальная история. 26 лет назад сардану занесли в Красную книгу республики. Якутяне полюбили букеты из лилий, и растение оказалось на грани исчезновения. Сегодня рвать его в природе строжайше запрещено. При этом сардана приживается в садах, ежегодно цветет и дает самосев. Так что любоваться этим цветком можно и нужно, но только там, где он не сорван, а выращен. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине малооблачно, 30 градусов и без осадков. В Линске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Майхале 28 градусов тепла, небольшой дождь. Схожая погода и в алмазной столице, 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Алмазный край. Радио без границ.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: но не хочу в него прям.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет. Вакансии Алроса.
1: Для работы в Мирном в обществе Алроса Торг требуется грузчик, комплектовщик товаров, водитель автомобиля с категории Б, С. Телефон для справок 8-914-309-47-16. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, стропольщик 4-го разряда, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Айхалтрансгаз» требуется приборист 6-го разряда. Телефон 8-984-121-00-36. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется водитель автомобиля «ГАЗ» «Садко Некст». Телефон 8-914-309-72-95. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель и аккумуляторщик. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В культурно-спортивный комплекс требуется санитарка, плотник 5-го разряда, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-00-36. Для работы в Эйхале в специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется инженер-электроник 2-й категории. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10, Четра Т-11, машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Ленске в управление материально-технического снабжения требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в удачном управлении материально-технического снабжения требуется механизатор, докер-механизатор, комплексные бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в светлом в общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинист гидроагрегатов 5-го разряда и инженер 1-й категории. Дополнительная информация по телефону 8-984-121-00-36.
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: В Мирном 11 часов.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Средний объем реализации бетона по Мирному – 4500 кубических метров в год. 60% уходит на подземные работы на руднике «Интернациональный». «Алрос» обеспечивает надежную строительную базу для ключевых горных проектов.
1: А вы знали?
0: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

останемся в чьих-то сердцах ярким огнем, проливным дождем. Песни не поняты до конца, на фотографиях, в альбоме

0: вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Дорожники рассказали, сколько стоит ремонт трассы Мухтуя между Мирным и Ленском. Экологи Алроса выбрали новое место для зарыбления пеледью. Мирнинских цигунистов пригласили в Китай на международные соревнования. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-10-53, 8-903-012-10-53. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине малооблачно, 30 градусов и без осадков. В Ленске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Майхале 28 градусов тепла, небольшой дождь. Схожая погода и в алмазной столице, 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетун Бирмедах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бибирсу. То, что мы себе кислород бирогопит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край».

0: алмазной столице «Полдень».
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске дорожники рассказали, сколько стоит ремонт трассы Мухтуя между Мирным и Ленском. Экологи Алроса выбрали новое место для зарыбления пиледью. Мирнинских цигунистов пригласили в Китай на международные соревнования. Теперь подробно. 3 миллиарда рублей. Столько средств понадобится на ремонт дороги Мухтуя. Речь идет не об асфальте, а о безопасном проездном состоянии участка трассы между Мирнинским и Ленским районами. Таких денег на ремонт 138-километровой дороги нет, поэтому дорожники постепенно занимаются восстановлением полотна. Об этом в интервью на радио «Алмаз». «Алмазный край» рассказал Вячеслав Прозоров, начальник МОАДа.
4: Понимаю, что это все, конечно, всем уже давно надоело, эта вся ситуация. Но самое главное, что работа ведется целенаправленно, ведется системно, то есть километр за километром.
3: Сейчас проезд по части дороги Мухтуя затруднен. В дожди ситуация на участке от Дорожного до Ленска ухудшается, и специалистам не всегда удается засыпать ямы и провалы за несколько часов. Пока ремонт не закончен, населению рекомендуют выезжать из Ленска или Мирного с запасом времени. Далее. Почти 500 000 личинок пиледи выпустили экологи Алроса на Дуранинском разливе Вилюйского водохранилища. За время сотрудничества экоцентра и Чернышевского рыбоводного завода специалисты впервые выбрали такое труднодоступное место. До него не добраться на машине, помог катер. Место выбрали не просто так. Комментирует Павел Добролюбов, главный специалист отдела охраны природных территорий экологического центра Алроса.
5: Это вообще самое лучшее место для выпуска. Там мелкая, хорошо прогретая вода, поэтому быстро появляется много натурального корма. А малькам есть чем питаться. В связи с этим также есть где укрыться. И при этом там намного меньше крупной хищной рыбы. Все это помогает личинкам выжить и окрепнуть.
3: Зарыбление пиледью – часть природоохранной работы экологов Алроса. Компания реализует мероприятия по сохранению и восполнению биоразнообразия в реках Якутии. И еще одна новость. 6 сотрудников Алроса пригласили в Китай на международные соревнования. Лучших спортсменов выявили на чемпионате Всероссийской Федерации цигун в Москве и на открытом турнире «Китайская весна» в Санкт-Петербурге. Мирнинцы получили 72 награды, завоевав первые и вторые места. На последнем чемпионате конкуренцию им составили около 400 участников. Секция оздоровительного цигун в Мирном 2 года, однако участники настроены серьезно. Продолжит Валерий Соломатин, руководитель отделения Всероссийской Федерации цигун в Якутии.
6: Наша задача, помимо всего того, что я сказал, еще и проверить наши силы и умения, посмотреть, где мы недорабатываем. Потому что у нас в настоящий год есть планы уже и посетить Европу, и Малайзию, а также и в другие страны, которые будут на тот момент готовы провести соревнования.
3: Следующие состязания пройдут в начале июля, поэтому сейчас спортсмены усиленно готовятся. Цигунистов поддерживает профсоюз «Профалмаз», предоставляет им зал для тренировок. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
7: Медицинский подкаст с Валерией Бобровской и Денисом Спиридоновым.
3: Денис Передонов и Валерия Бобровская в студии.
8: Добрый Здравствуйте.
3: День. Здравствуйте. Солнце становится активнее, лето, леточка, ветер сушит губы, а после зимы кожа так и тем более требует особого внимания. Казалось бы, простое покраснение или шелушение, а вдруг? Это сигнал о более серьезных изменениях. Или наоборот, мы паникуем там, где достаточно просто сменить уход. И разобраться в этих тонкостях поможет специалист, который каждый день видит, как кожа рассказывает истории своих хозяев.
8: И у нас в студии врач-дерматолог медцентра Алроса Наталья Додохова. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Mm-hmm. Медицинский подкаст, суть его проста. Мы до этого говорили о том, что у нас будет врач-дерматолог. Подписчики в разных социальных сетях «Алмазного края» вот задавали интересующие их вопросы. Сейчас мы будем их задавать вам и надеемся получить исчерпывающие ответы. Я думаю, у нас все получится. Ну и начнем.
8: И начнем мы с первого вопроса, с очень летнего, такого сезонного. Все говорят про SPF-крем. Зачем, почему про него говорят? И от чего этим кремом мы защищаем кожу?
9: Вообще, это очень тема сейчас актуальная, тем более у нас лето, разгар лета, солнце активное. Вообще, если говорить про SPF, то это, если это на английском говорить, то Sun Protection Factor. фактор защиты от солнца. И цифра рядом, которая
8: написана,
9: аббревиатурой, да, написана, показывает, насколько эффективно средство блокирует ультрафиолетовые лучи, которые вызывают солнечный ожог. То есть степень защиты там может быть 15, 30, 50.
10: Как понять, собственно, какой именно, какая цифра тебе подходит? Это надо для начала выйти?
9: Я всегда рекомендую степень защиты применять 50. Потому что
10: максимальную,
9: да. 30 это очень слабо. Это можно применять, например, весенний период, когда вот только начинается солнце. А летом лучше всего SPF 50. Степень защиты, да, должен быть 50.
8: Это мы говорим, вот в основном все говорят SPF для лица, да, то есть вот в основном уже его используют для лица, и в течение года его, в принципе, тоже, да, используют, насколько мне
9: интересно. В течение года зимой тоже рекомендовано, потому что солнечная активность, она круглогодична, поэтому зимой тоже рекомендуется применять такие крема.
10: Ну, если вы где-нибудь находитесь в Таиланде, во Вьетнаме зимой, да?
9: Нет, не обязательно, потому что у нас в Якутии солнце тоже есть, даже зимой, поэтому...
8: Снег его отражает, наверное.
9: Снег отражает, поэтому надо применять такие средства.
10: Я не думаю, что это само по себе вот так вот звучит, да, зимой намазаться кремом от загара.
8: Но это не столько крем от загара, это...
9: Это не загар, а защитный крем. Крем от загара – это уже другое.
10: А, это SPF, когда... это не крем, да, от загара.
8: Да, мы сейчас... Тут, видимо, вопрос был о том, что есть специальный SPF-крема, который в основном наносит на лицо,
9: крем,
8: на шею, вот там то, что больше всего подвержено влиянию
9: именно
8: солнца.
9: Для получения загара, да? Именно как защитный крем.
10: А вот, например, опять же, я там, находясь в отпуске, вижу, как люди, в том числе и я, переживают, наверное, о том, что сейчас намажут с этим кремом и не получат загара, собственно, того, за которым они приехали. То есть, или все-таки SPF он защищает, но загар, как бы, тем не менее, равномерно.
9: Ко мне приходят пациенты, я не рекомендую специально загорать, то есть специально лежать под солнцем.
10: На пляже, у моря.
9: На пляже, на море. Да.
8: Вот смотри. Почему?
9: Потому что солнце очень активное, может произойти ожог. Ожог можно сначала не заметить, это может быть потом проявиться, поэтому лучше
8: не рисковать.
9: Да.
8: Ну, вообще, на самом деле, Наталья Анатольевна права, потому что есть такое понятие, как солнечные ванны, когда мы получаем солнечное вот это тепло, витамин D у нас идет. Это полезно.
9: Ну и желательно,
8: да,
9: если человек этого хочет, то до полудня. То есть,
10: ну да, определенные часы.
9: Определенные часы, как мы раньше.
8: То есть, да, мы какое-то время на солнце проводим, да. А когда это конкретный загар, там 4-5 часов на солнце,
9: две
8: недели подряд, это уже вредит коже. И вот у нас как раз следующий вопрос отсюда и вытекает. Что правда ли, что сгореть на солнце даже один раз, это очень опасно? То есть вот эти вот все наши...
10: Все мы сгорали хоть раз.
8: Вот. И это уже влечет за собой, насколько известно, определенную опасность.
9: Да, солнечный ожог, он опасен. Особенно в детском возрасте. Когда ребенок получает ожог в детском возрасте, во взрослом состоянии это может повышается риск возникновения меланомы у детей. Именно у детей. А у взрослого человека, когда получает ожог, возникает онкологические заболевания кожи, то есть рак кожи. Это уже доказано.
8: Ну, то есть вообще даже вот это вот легкое покраснение, которое мы можем сказать, а ничего страшного, и там, ну, пройдет, все нормально, это уже же считается ожогом. Даже легкое покраснение,
9: да,
8: после
9: да,
8: вот загара.
9: Это уже ожог считается.
10: И там и расстройства всякие, пищевые, да, например, вот когда получаешь вот этот вот солнечный удар, ожог, и голова, и помутнение сознания, там же все вместе.
8: Ну, это уже когда это полностью такие, перегреется, которые, человек, да.
10: Собственно, недалеко от... ушли от этого ожога, буквально там первые часы и там сутки. Mm-hmm. Вот, а потом оказывается, что они могут проявиться, какие-то онкологические заболевания, ну, не сразу, разумеется, а через сколько-то там...
9: Там, через какое-то время, ну, какой-то промежуток времени, угу, пока образуются вот эти образования, допустим, на коже. Ну, я уже сказала то, что вот в детском возрасте, да, полученный ожог провоцирует возникновение во взрослом состоянии уже появления меланомы.
8: То есть кожа повреждена, у нее уже начинается какое-то там деление клеток, и просто с возрастом при скачках дальше, наверное, развитие...
9: Изменяется там ДНК, получается вот такое.
10: Но, тем не менее, ожог уже как будто бы получен. Что делать? Вот народный способ подсказывает нам сметана. Это все...
9: Нет, это не подходит. проводят. Есть специальные средства.
10: Уже?
9: Да, которые применяются с декспантенолом. Содержание должен быть декспантенол, крема, лосьоны. Их очень много на рынке.
10: Можно сметана? Только.
9: Сметана нет.
10: Почему раньше вот так массово использовали ее для лечения?
9: Ну, на сметану может быть реакция другая.
8: Ну, вообще сметана, она же достаточно плотная. Она же будет блокировать кожу, она не сможет...
9: Кожа не дышит.
8: Да. Угу. То есть народные средства лучше исключить, пойти в аптеку, либо заранее перед отпуском уже купить, чтобы было средство.
9: Заранее
8: либо,
9: подготовиться.
10: Угу. Купила?
8: Хотела. Пока нет. Еще даже билеты не купил.
10: Надо успеть. Ну хорошо, а холодное что-то прикладывать?
9: Холодное прикладывать тоже, думаю, не надо. Лучше сначала сразу же надо обратиться к специалисту.
8: По возможности.
9: По возможности, да.
10: Ну или подождать, пока само все пройдет.
8: Ну хотя бы со средством из аптеки все-таки, потому что там идет вот эта теплоотдача, надо ее немножечко снимать. Вот
9: уже этот, состав такой, который подходит.
10: Следующий вопрос про родинки. Почему они появляются, новые родинки, и что в поведении родинок должно насторожить?
9: Ну, появление родинок – это естественный процесс. То есть в течение жизни у нас появляются родинки. Под воздействием каких-либо факторов, там могут быть внутренние факторы, могут быть внешние факторы, играет роль наследственность. Мы рождаемся с родинками, и даже локализация, вот, расположение родинки даже похоже, да?
8: Как у родителей, да?
9: Как у родителей, да, может быть. Вот это наследственный фактор. Потом гормональные изменения могут провоцировать. То есть это половое созревание, что играет роль, беременность, менопауза и прием лекарственных средств тоже играет роль. Некоторых иммуносупрессоры, вот, разные психотические, при психиатрии применяются лекарства, тоже могут провоцировать.
8: Вот если у нас родинки там в течение жизни появляются, да, то это нормально, что человека вот должно вообще насторожить. Вот он увидит, может быть, какие-то изменения в родинке. То есть чаще всего же с них начинается именно как раз вот раковые заболевания кожи.
10: Количество.
8: Ну или количество, может быть, их аномально много.
9: И заболевания внутренних органов тоже имеют роль, конечно. Это печень, заболевания печени, поджелудочной железы тоже могут давать вот такое. То есть появление, способствовать появлению родинок.
10: Образований.
8: То есть, если родинок много, да, то надо в любом случае обратиться к специалисту и понять, почему их много.
10: Но от обратного тоже хотелось бы пойти, потому что, насколько я думаю, мне известно, родинки могут не только появляться, но и исчезать, например, старые.
9: Ну, это тоже от внутреннего состояния человека зависит. То есть, может, у вас там стабилизировалось или что-то.
10: То есть, говорит о том, что как бы это нормально.
9: Ну, это да, это может редко быть такое.
8: А что вот все-таки в поведении родинка должно насторожить? То есть вот смотрит человек, что-то с ней не то.
9: Да, поведение родинок, то есть это изменение размера, изменение света, появление вот зуда тоже может насторожить, кровоточивость. То эти изменения должны насторожить, и в таком случае надо обратиться сразу к специалисту. Первый этап — это дерматолог, всегда начинается с дерматолога, и потом уже дерматолог смотрит и направляет к онкологу.
8: Ну, принимает решение, да.
9: Дерматологу или онкологу.
10: Ну, касаясь родинок, вот у меня такой вопрос. Татуировки. Допустим, да.
9: Татуировки,
10: вот
9: да.
10: Мне их делали, где-то есть родинки, то мастер как-то аккуратненько ее обходит, то есть правильно он делает.
9: Нельзя ее краской трогать, да. И вообще я сама противница татуировок, потому что это тоже играет роль, этот химический состав тоже влияет на
8: травмирование кожи, да.
9: Да, травмирование кожи.
10: Красивше потом делается.
8: На любителя, да?
10: Все еще впереди. Ну, а следующий вопрос. Вот, кстати, вытекающий из предыдущего, да. Можно ли удалять папилломы родинки? Как правильно это делать? Как будто бы пишут,
9: да,
10: самостоятельно.
9: По показаниям человек приходит к специалисту, пациент, и уже доктор смотрит, удалять это образование, нет, оставить под наблюдение. Динамики там, как что, как поведет эта родинка, смотрит под дерматоскопом и определяет, удалять ее или нет, отправлять там онкологу. Ну, в основном родинки вот встречаются доброкачественные, и обычно мы под наблюдением вставляем, потом уже смотрим какие-то. Если какие-то есть изменения, сразу направляем к онкологу.
8: То есть, если возникло удаление, такое желание, да, что-то удалить, лучше
9: да,
8: к врачу обратиться.
9: Да, и да, конечно, есть показания к удалению.
8: То есть, если, допустим, человек решил это сделать в салоне красоты, лучше не рисковать, а пойти
9: Нет,
8: к врачу.
9: Лучше идти к дерматологу. Дерматокосметолог, да, еще может быть, но это тоже вопрос. Лучше всего дерматоонколог или же дерматоонколог.
8: Ну и после удаления оно, по идее, должно также уйти на гистологию, да, чтобы
9: на
8: посмотреть, есть ли какие-то.
9: Да, следующим исследованием.
8: Да, исследование для того, чтобы выявить, есть ли там риск ракового заболевания.
9: Есть методы удаления, то есть методы это радиоволновое и лазерное. Ну, у них есть свои плюсы-минусы, противопоказания. Что-то, какие-то родинки подходят для удаления для этих методов. Да.
8: То есть там определяет специалист тоже уже.
9: Специалист уже на месте определяет. Да.
8: А вот проблемная кожа, да, вот тоже часто про это люди задаются вопросом. Это влияние общего состояния организма или это все-таки проблема идет какая-то снаружи, как внешнее какое-то воздействие?
9: Есть внешнее и внутреннее, то есть и внешнее может быть и внутреннее, то есть допустим контактный дерматит аллергический, да, может возникнуть там при контакте с моющими средствами, там горючий смазочный материал, ну вот такие химические соединения, которые могут вызвать. Ну, это, да, это уже внешнее А есть заболевания, которые возникают именно, играют эндогенные факторы, то есть внутренние заболевания внутренних органов. Это в основном заболевания желудочно-кишечного тракта у нас, например.
8: То есть, если какие-то высыпания, что-то еще, то помимо местного какого-то лечения, все равно нужно тоже искать причину и внутри, да? Скорее всего, вообще почему?
9: Это обязательно, поэтому у нас и проводим обследование, перенаправляем на анализы, если нужны инструментальные методы исследования, там УЗИ, ПГДС, допустим, язва, да, та же язва тоже может вызвать изменения на коже.
10: Есть еще один вопрос, как говорится, от кожи перейдем к ногтям. На ногтях бывает меланома, рак кожи. Это правда?
9: Это правда, да. Ну, ноготь это как рудимент же, это продолжение нашей кожи, поэтому, да, очень часто встречается такое явление.
8: А что там должно насторожить? Вот
9: насторожить. Появляются полоски, например, русские, коричневые. И в таком случае надо сразу обратиться к специалисту. Лучше всего дерматоонкологу, либо онкологу.
8: Какие-то изменения цвета, формы ногтя.
9: Там уже решает.
8: Да.
9: Но есть люди с темной кожей, у них появление таких полосок, ну, как обычные, как обычное доброкачественное явление может. Нас должно насторожить появление таких полосок у людей со светлой кожей, потому что не должно быть такого.
8: То есть излишняя пигментация у них, да, какая-то уже идёт?
9: Да, излишняя пигментация не должно быть.
8: Ну, и для завершения, наверное, спросим у вас, как у специалиста, несколько советов для всех людей, каких-то универсальных, может быть, вот что делать каждому, неважно, мужчина, там, женщина, чтобы кожа дольше оставалась молодой, красивой, здоровой. То есть вот что каждому из нас под силу сделать?
9: Ну, это здоровый образ жизни, наверное. Питание, режим дня, допустим, вовремя ложиться, вовремя вставать, сон, главное, выспаться, хороший сон, здоровый. От этого все зависит и от нашего питания. Конечно, что мы кушаем, то и
8: потом организм нам выдает.
9: И применять, конечно,
8: средства защиты. Ну и, наверное, еще добавим в конце, вот мы перед эфиром разговаривали, что исключить солярий, да, потому что все-таки это тоже очень.
9: Исключить солярий вообще за рубежом давно уже запретили солярий, нету нигде. Тут только, наверное, в России есть. Не знаю, как в больших городах, я не могу сказать.
8: Ну, в общем, да, надо прислушаться к совету.
10: Ну, что, какой-то безопасный просто.
8: Ну, он еще сильнее, еще хуже влияет на кожу, чем даже солнечное излучение, потому что там...
9: Там не только могут появляться вот эти новообразования, но может провоцировать другие кожные аллергические реакции, допустим. У меня вот недавно на медосмотре был молодой человек, и он любитель солярия. ходил долго, у него возникло кожное заболевание витилиго.
8: Угу, когда
9: да, появляется, да, может, у него тоже было, да,
8: витилиго,
9: да, когда появляются белые пятна, да, депигментация, там, когда теряется меланин, ходит.
8: Поэтому советуем всем прислушаться, советом доктора.
10: Ну, а сам по себе загар, дозированно полученный, равномерный, он полезен вообще для организма?
9: Ну, в какой-то степени, да, конечно, витамин D же образуется, когда мы получаем загар. Злоупотреблять этим тоже не надо.
8: Все в меру и под надежной защитой.
9: И обязательно солнцезащитные средства, если брать с собой. Потом не только солнцезащитные средства, но и одежда соответствующая. То есть это шляпа с широкими полями.
10: Теплое пальто.
9: Да, и там одежда из хлопка, такая светлая. Очки, очки солнцезащитные, чтобы закрывали ногу.
8: Просто чтобы люди не тоже пугались, что они совсем не загорят. В тени-то тоже загар мы получаем, просто он более такой, более мягкий.
10: Большое спасибо вам за беседу. Надеюсь, у нас получился замечательный медицинский подкаст с прекрасным врачом-дерматологом.
8: У нас была Наталья Додохова. Спасибо вам.
9: Спасибо за внимание.
8: До свидания.
9: До свидания.
7: Медицинский подкаст с Валерией Бобровской и Денисом Спиридоновым.
0: Алмазный край.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В Управлении капитального строительства отмечают три профессиональных праздника – День строителя, День шахтера и День энергетика. «Алроса» объединяет специалистов разных направлений, ценя вклад каждого.
0: А вы знали?

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Дорожники рассказали, сколько стоит ремонт трассы Мухтуя между Мирным и Ленском. Экологи Алроса выбрали новое место для зарыбления пиледью. Мирнинских цигунистов пригласили в Китай на международные соревнования. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053, 8-903-012-1053. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине малооблачно, 30 градусов и без осадков. В Ленске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Майхале 28 градусов тепла, небольшой дождь. Схожая погода и в Алмазной столице, 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
6: Эй, колонка! Вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи «Включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
7: Яндекс, ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: В Мирном 13 часов.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске дорожники рассказали, сколько стоит ремонт трассы Мухтуя между Мирным и Ленском. Экологи Алроса выбрали новое место для зарыбления пиледью. Мирнинских цигунистов пригласили в Китай на международные соревнования. Теперь подробно. 3 миллиарда рублей. Столько средств понадобится на ремонт дороги Мухтуя. Речь идет не об асфальте, а о безопасном проездном состоянии участка трассы между Мирнинским и Ленским районами. Таких денег на ремонт 138-километровой дороги нет, поэтому дорожники постепенно занимаются восстановлением полотна. Об этом в интервью на радио «Алмаз». «Алмазный край» рассказал Вячеслав Прозоров, начальник МОАДа.
3: Понимаю, что это все, конечно, всем уже давно надоело, эта вся ситуация. Но самое главное, что работа ведется целенаправленно, ведется системно, то есть километр за километром.
2: Сейчас проезд по части дороги Мухтуя затруднен. В дожди ситуация на участке Дорожного до Ленска ухудшается, и специалистам не всегда удается засыпать ямы и провалы за несколько часов. Пока ремонт не закончен, населению рекомендуют выезжать из Ленска или Мирного с запасом времени. Далее. Почти 500 000 личинок пиледи выпустили экологи Алроса на Дуранинском разливе Вилюйского водохранилища. За время сотрудничества экоцентра и Чернышевского рыбоводного завода специалисты впервые выбрали такое труднодоступное место. До него не добраться на машине, помог катер. Место выбрали не просто так. Комментирует Павел Добролюбов, главный специалист отдела охраны природных территорий экологического центра «Алроса».
4: Это вообще самое лучшее место для выпуска. Там мелкая, хорошо прогретая вода, поэтому быстро появляется много натурального корма. А малькам есть чем питаться. В связи с этим также есть где укрыться, и при этом там намного меньше крупной хищной рыбы. Все это помогает личинкам выжить и окрепнуть.
2: Зарыбление пиледью – часть природоохранной работы экологов «Алроса». Компания реализует мероприятия по сохранению и восполнению биоразнообразия в реках Якутии. И еще одна новость. 6 сотрудников «Алроса» пригласили в Китай на международные соревнования. Лучших спортсменов выявили на чемпионате Всероссийской Федерации цигун в Москве и на открытом турнире «Китайская весна» в Санкт-Петербурге. Мирнинцы получили 72 награды, завоевав первые и вторые места. На последнем чемпионате конкуренцию им составили около 400 участников. Секция оздоровительного цигун в Мирном 2 года, однако участники настроены серьезно. Продолжит Валерий Соломатин, руководитель отделения Всероссийской Федерации цигун в Якутии.
5: Наша задача, помимо всего того, что я сказал, еще и проверить наши силы и умения, посмотреть, где мы не дорабатываем. Потому что у нас в настоящий год есть планы уже и посетить Европу, и Малайзию, а также и в другие страны, которые будут на тот момент готовы провести соревнования.
2: Следующие состязания пройдут в начале июля, поэтому сейчас спортсмены усиленно готовятся. Цигунистов поддерживает профсоюз «Профалмаз», предоставляет им зал для тренировок. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине малооблачно, 30 градусов и без осадков. В Ленске, наоборот, пасмурные дожди, во плюс 25. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Майхале 28 градусов тепла, небольшой дождь. Схожая погода и в алмазной столице, 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Алмазный край. Мирный. 102.4 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Мирнинско-Нюрбинский комбинат взял 3 из 6 главных наград чемпионата «Лучший по профессии Алроса 2026 и 8 призовых мест. Дебютант Николай Иванов с 21-летним стажем победил среди машинистов насосных установок. «Алроса» гордится профессионалами, чьи опыт и мастерство ведут компанию вперед.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Передунов, и это новости короткой строкой. Дорожники рассказали, сколько стоит ремонт трассы Мухтуя между Мирным и Ленском. Экологи Алроса выбрали новое место для зарыбления бередью. Мирнинских цигунистов пригласили в Китай на международные соревнования. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053, 8-903-012-1053. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама.
5: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине малооблачно, 30 градусов и без осадков. В Линске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Майхале 28 градусов тепла, небольшой дождь. Схожая погода и в алмазной столице, 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

бескрайнем космосе тысячи истин. Остаться совестью, но ты и просто говори с ней. Скорость звука, скорость света, скорость мысли, скорость смерти, скорость жизни. Все ради этих странствий, сквозь время и пространство. Чисто по-фанатски, движимый

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Северный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Что если тушим на небе? До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске дорожники рассказали, сколько стоит ремонт трассы Мухтуя между Мирным и Ленском. Экологи Алроса выбрали новое место для зарыбления пиледью. Мирнинских цигунистов пригласили в Китай на международные соревнования. Теперь подробно. 3 миллиарда рублей. Столько средств понадобится на ремонт дороги Мухтуя. Речь идет не об асфальте, а о безопасном проездном состоянии участка трассы между Мирнинским и Ленским районами. Таких денег на ремонт 138-километровой дороги нет, поэтому дорожники постепенно занимаются восстановлением полотна. Об этом в интервью на радио «Алмаз». На край рассказал Вячеслав Прозоров, начальник МОАДа.
3: Понимаю, что это все, конечно, всем уже давно надоело, эта вся ситуация. Но самое главное, что работа ведется целенаправленно, ведется системно, то есть километр за километром.
2: Сейчас проезд по части дороги Мухтуя затруднен. В дожди ситуация на участке от Дорожного до Ленска ухудшается, и специалистам не всегда удается засыпать ямы и провалы за несколько часов. Пока ремонт не закончен, населению рекомендуют выезжать из Ленска или Мирного с запасом времени. Далее. Почти 500 000 личинок пиледи выпустили экологи Алроса на Дуранинском разливе Вилюйского водохранилища. За время сотрудничества экоцентра и Чернышевского рыбоводного завода специалисты впервые выбрали такое труднодоступное место. До него не добраться на машине, помог катер. Место выбрали не просто так. Комментирует Павел Добролюбов, главный специалист отдела охраны природных территорий экологического центра Алроса.
4: Это вообще самое лучшее место для выпуска. Там мелкая, хорошо прогретая вода, поэтому быстро появляется много натурального корма. А малькам есть чем питаться. В связи с этим также есть где укрыться, и при этом там намного меньше крупной хищной рыбы. Все это помогает личинкам выжить и окрепнуть.
2: Зарыбление пиледью – часть природоохранной работы экологов Алроса. Компания реализует мероприятия по сохранению и восполнению биоразнообразия в реках Якутии. И еще одна новость. 6 сотрудников Алроса пригласили в Китай на международные соревнования. Лучших спортсменов выявили на чемпионате Всероссийской Федерации цигун в Москве и на открытом турнире «Китайская весна» в Санкт-Петербурге. Мирнинцы получили 72 награды, завоевав первые и вторые места. На последнем чемпионате конкуренцию им составили около 400 участников. Секция оздоровительного цигун в Мирном 2 года, однако участники настроены серьезно. Продолжит Валерий Соломатин, руководитель отделения Всероссийской Федерации цигун в Якутии.
5: Наша задача, помимо всего того, что я сказал, еще и проверить наши силы и умения, посмотреть, где мы недорабатываем. Потому что у нас на следующий год есть планы уже и посетить Европу, и Малайзию, а также и другие страны, которые будут на тот момент готовы провести соревнования.
2: Следующие состязания пройдут в начале июля, поэтому сейчас спортсмены усиленно готовятся. Цигунистов поддерживает профсоюз «Профалмаз», предоставляет им зал для тренировок. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине малооблачно, 30 градусов и без осадков. В Ленске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 25. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Майхале 28 градусов тепла, небольшой дождь. Схожая погода и в Алмазной столице, 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053, 8-903-012-1053. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Водитель БелАЗа из Нердинско-Нюрбинского комбината Максим Бочков во второй раз стал лучшим по профессии «Алроса». Он победил в 2022 году и подтвердил мастерство на юбилейном чемпионате. «Алроса» гордится стабильностью и профессионализмом своего

слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
2: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053, 8-903-012-1053. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: А вы знали? Факты о работе Алроса.
3: В природном парке «Живые алмазы Якутии» пополнение. У Яка-Юленьки родился белоснежный теленок. Алроса бережно сохраняет уникальную природу Якутии, заботясь о природном парке.
2: А вы знали?
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Рука моя уверена. Нальет стакан вина. Жизнь, проза для Есенина. Смерть за нее.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Массовое отравление в Мирном. Возбуждено уголовное дело, ресторан закрыт. Участница программы ТОП-100 получила новое назначение в «Алроса». Авиакомпания «Алрос» открыла продажу билетов на дополнительные рейсы в новогодние праздники. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053, 8-903-012-1053. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22, 8-914-252-34-22.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси. А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Компетенция машинист насосных установок дебютировала на 5-м чемпионате лучшей по профессии «Алроса». Участники из трех городов показали, как знание схемы трасс важно для работы всей фабрики. «Алроса» создает площадку для обмена опытом.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. В Мирном 17 часов.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: массовое отравление в Мирном, возбуждено уголовное дело, ресторан закрыт. Участница программы ТОП-100 получила новое назначение в «Алроса». Авиакомпания «Алрос» открыла продажу билетов на дополнительные рейсы в новогодние праздники. Теперь подробно. 14 человек, включая 4 детей, попали в больницу после банкета в мирненском ресторане «Геофизик». Врачи обнаружили у всех поступивших острую кишечную инфекцию, сообщает следком Якутии. Возбуждено уголовное дело. Проверку по факту массового отравления организовала прокуратура Мирного. Роспотребнадзор приостановил работу ресторана и опечатал его на время расследования. Санитарным врачам предстоит выяснить, как в заведении соблюдали чистоту и хранили продукты. Медицинские осмотры проходят все сотрудники ресторана и те, кто общался с пострадавшими. Если вина ресторана подтвердится, руководству и сотрудникам грозит уголовная ответственность по статье 238. Среди возможных наказаний – штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Далее. Алена Федюкович получила новое назначение после участия в программе кадрового резерва преемственность ТОП-100. В конце 2025 года она вошла в кадровый резерв, а в апреле 2026 перешла на новую должность, переехав из Ленска в Мирный. Об этом Алена Федюкович рассказала в эфире «Радио Алмазный край».
3: Если вы чувствуете в себе силы, если вы видите позицию, на которую хотели бы занять и развивать себя, то можно заявиться об этом руководителю службы управления персоналом, генеральному директору, своему непосредственному руководителю. Заявите себе и пройти этот путь и самоосознания, и саморазвития.
2: Программа кадрового резерва «Преемственность ТОП-100» помогает сотрудникам «Алроса» развивать управленческие компетенции и готовиться к руководящим должностям. Кандидаты проходят тестирование и интервью, после чего для каждого формируют индивидуальный план развития. И еще одна новость. Москва, Краснодар, Иркутск и Новосибирск станут ближе в новогодние праздники. Авиакомпания «Алрос» открыла продажу билетов на дополнительные предновогодние рейсы. Добавочные самолеты будут курсировать по маршрутам «Мирный Москва-Мирный» и «Новосибирск-Краснодар-Новосибирск». С учетом стыковок с регулярными рейсами пассажиры смогут совершить перелеты из Полярного до Краснодара и обратно, а также по маршрутам «Мирный», «Краснодар-Мирный» и «Москва-Иркутск». Для льготной категории пассажиров предусмотрены субсидии. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: на радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Массовое отравление в Мирном. Возбуждено уголовное дело, ресторан закрыт. Участница программы ТОП-100 получила новое назначение в Алроса. Авиакомпания Алрос открыла продажу билетов на дополнительные рейсы в новогодние праздники. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053, 8-903-012-1053. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: Машинист экскаватора Айхальского комбината Батон Айданов победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» и представит Якутию на федеральном уровне в сентябре. Конкурс экскаваторщиков пройдет в Новочебоксарске. «Алроса» растит кадры, которые достойно представляют республику на всю страну.

0: 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: массовое отравление в Мирном, возбуждено уголовное дело, ресторан закрыт. Участница программы ТОП-100 получила новое назначение в «Алроса». Авиакомпания «Алрос» открыла продажу билетов на дополнительные рейсы в новогодние праздники. Теперь подробно. 14 человек, включая 4 детей, попали в больницу после банкета в мирнинском ресторане «Геофизик». Врачи обнаружили у всех поступивших острую кишечную инфекцию, сообщает следком Якутии. Возбуждено уголовное дело. Проверку по факту массового отравления организовала прокуратура Мирного. Роспотребнадзор приостановил работу ресторана и опечатал его на время расследования. Санитарным врачам предстоит выяснить, как в заведении соблюдали чистоту и хранили продукты. Медицинские осмотры проходят все сотрудники ресторана и те, кто общался с пострадавшими. Если вина ресторана подтвердится, руководству и сотрудникам грозит уголовная ответственность по статье 238. Среди возможных наказаний – штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Далее. Алена Федюкович получила новое назначение после участия в программе кадрового резерва «Преемственность ТОП-100». В конце 2025 года она вошла в кадровый резерв, а в апреле 2026 перешла на новую должность, переехав из Ленска в Мирный. Об этом Алена Федюкович рассказала в эфире «Радио Алмазный край».
3: Если вы чувствуете в себе силы, если вы видите позицию, на которую хотели бы занять и развивать себя, то можно заявиться об этом руководителю службы управления персоналом, генеральному директору, своему непосредственному руководителю. Заявите себе и пройти этот путь и самоосознания, и саморазвития.
2: Программа кадрового резерва «Преемственность ТОП-100» помогает сотрудникам «Алроса» развивать управленческие компетенции и готовиться к руководящим должностям. Кандидаты проходят тестирование и интервью, после чего для каждого формируют индивидуальный план развития. И еще одна новость. Москва, Краснодар, Иркутск и Новосибирск станут ближе в новогодние праздники. Авиакомпания «Алрос» открыла продажу билетов на дополнительные предновогодние рейсы. Добавочные самолеты будут курсировать по маршрутам «Мирный Москва Мирный» и «Новосибирск Краснодар Новосибирск». С учетом стыковок с регулярными рейсами пассажиры смогут совершить перелеты из Полярного до Краснодара и обратно, а также по маршрутам «Мирный Краснодар Мирный» и «Москва Иркутск». Для льготной категории пассажиров предусмотрены субсидии. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: «Алмазный край».
5: Медицинский подкаст с Валерией Бобровской и Денисом Спиридоновым.
2: Денис Спиридонов и Валерия Бобровская в студии.
6: Добрый Здравствуйте. День.
2: Здравствуйте. Солнце становится активнее, лето, леточка, ветер сушит губы, а после зимы кожа так и тем более требует особого внимания. Казалось бы, простое покраснение или шелушение, а вдруг? Это сигнал о более серьезных изменениях. Или наоборот, мы паникуем там, где достаточно просто сменить уход. И разобраться в этих тонкостях поможет специалист, который каждый день видит, как кожа рассказывает истории своих хозяев.
6: И у нас в студии врач-дерматолог медцентра «Алрос» Наталья Додохова. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Mm-hmm. Медицинский подкаст, суть его проста. Мы до этого говорили о том, что у нас будет врач-дерматолог, подписчики в разных социальных сетях «Алмазного края». Вот задавали интересующие их вопросы, сейчас мы будем их задавать вам и надеемся получить исчерпывающие ответы. Я думаю, у нас все получится. Ну и начнем.
6: И начнем мы с первого вопроса, с очень летнего, такого сезонного. Все говорят про SPF-крем. Зачем, почему про него говорят и от чего этим кремом мы защищаем кожу?
7: Вообще, это очень тема сейчас актуальная, тем более у нас лето, разгар лета, солнце активное. Вообще, если говорить про SPF, то это, если это на английском говорить, то Sun Protection Factor, фактор защиты от солнца. И цифра рядом, которая
6: написано,
7: аббревиатурой, да?
6: Да,
7: написана, показывает, насколько эффективно средство блокирует ультрафиолетовые лучи, которые вызывают солнечный ожог. То есть степень защиты там может быть 15, 30, 50.
2: Как понять, собственно, какой именно, какая цифра тебе подходит? Это надо для начала выйти?
7: Я всегда рекомендую степень защиты применять 50. Потому что
2: максимальную?
7: Максимальную, да. 30 это очень слабо. Это можно применять, например, весенний период, когда вот только начинается солнце. А летом лучше всего SPF 50. Степень защиты, да, должен быть 50.
6: Это мы говорим, вот в основном все говорят SPF для лица, да, то есть вот в основном уже его используют для лица, и в течение года его, в принципе, тоже, да, используют, насколько
7: мне в течение интересно. Года зимой тоже рекомендовано, потому что солнечная активность, она круглогодична, поэтому зимой тоже рекомендуется применять такие крема.
0: Ну, если вы где-нибудь находитесь в Таиланде, во Вьетнаме зимой, да?
7: Нет, не обязательно, потому что у нас в Якутии солнце тоже есть, даже зимой, поэтому...
6: Снег его отражает, наверное.
7: Снег отражает, поэтому надо применять такие средства.
0: Я не думаю, что это само по себе вот так вот звучит, да, зимой намазаться кремом от загара.
6: Но это не столько крем от загара,
7: это не загар, а защитный крем. Крем от загара – это уже другое.
0: А это SPF, это не крем от загара.
6: Да, мы сейчас... Тут, видимо, вопрос был о том, что есть специальные SPF-крема, которые в основном наносят именно защитный на лицо, крем, на шею, вот там то, что больше всего подвержено влиянию
7: именно
6: солнца.
7: Для получения загара, да? Именно как защитный крем.
0: А вот, например, опять же, я там, находясь в отпуске, вижу, как люди, в том числе и я, переживают, наверное, о том, что сейчас намажутся этим кремом и не получат загара, собственно, того, за которым они приехали. То есть, или все-таки SPF он защищает, но загар, как бы тем не менее, равномерно.
7: Ко мне приходят пациенты, я не рекомендую специально загорать, то есть специально лежать под солнцем.
0: На пляже, у моря.
7: На пляже, на море. Да.
6: Вот смотрите.
7: Потому что солнце очень активное, может произойти ожог. Ожог можно сначала не заметить, это может быть потом проявиться, поэтому лучше не рисковать. Да.
6: Ну, вообще, на самом деле, Наталья Анатольевна права, потому что есть такое понятие, как солнечные ванны, когда мы получаем солнечное вот это тепло, витамин D у нас идет, это полезно.
7: Ну и желательно, да, если человек таких... этого хочет, то до полудня. То
0: есть, ну да, определенные часы.
7: Определенные часы, как мы раньше.
6: То есть, да, мы какое-то время на солнце проводим, да. А когда это конкретный загар, там 4-5 часов на солнце,
7: две
6: недели подряд, это уже вредит коже. И вот у нас как раз следующий вопрос отсюда и вытекает. Что правда ли, что сгореть на солнце даже один раз, это очень опасно. То есть вот эти вот все наши...
0: Все мы сгорали хоть раз.
6: Вот. И это уже влечет за собой, насколько известно, определенную опасность.
7: Да, солнечный ожог, он опасен. Особенно в детском возрасте. Когда ребенок получает ожог в детском возрасте, во взрослом состоянии это может повышается риск возникновения меланомы. У детей, именно у детей. А у взрослого человека, когда получает ожог, возникает экологические заболевания кожи, то есть рак кожи. Это уже доказано.
6: Ну, то есть вообще даже вот это вот легкое покраснение, которое мы можем сказать, а ничего страшного, и там, ну, пройдет, все нормально, это уже же считается ожогом. Даже легкое покраснение после
7: загара. Да, это уже ожог считается.
0: И там и расстройства всякие, пищевые, да, например, вот когда получаешь вот этот вот солнечный удар, ожог, и голова, и помутнение сознания, там же все вместе.
6: Ну, это уже когда это полностью такие, перегреется которые, человек, да.
0: Собственно, недалеко от... ушли от этого ожога, буквально там первые часы и там сутки. Вот, а потом оказывается, что они могут проявиться какие-то онкологические заболевания, ну, не сразу, разумеется, а через сколько-то там...
7: Там, через какое-то время, ну, а какой-то промежуток времени, пока образуются вот эти образования, допустим, на коже. Ну, я уже сказала то, что вот в детском возрасте, да, полученный ожог провоцирует возникновение во взрослом состоянии уже появление меланомы.
6: То есть кожа повреждена, у нее уже начинается какое-то там деление клеток, и просто с возрастом оно при скачках, да, еще, наверное, развитие...
7: Изменяется там ДНК, получается вот такое.
0: Но, тем не менее, ожог уже как будто бы получен. Что делать? Вот народный способ подсказывает нам сметана. Это все...
7: Нет, это не подходит. Есть специальные средства.
0: Уже?
7: Да, которые применяются с декспантенолом. Содержание должен быть декспантенол. Крема, лосьоны, их очень много на рынке.
0: Сметана?
7: Сметана нет.
0: Почему раньше вот так массово использовали ее для лечения?
7: Ну, на сметану может быть реакция другая.
6: Ну, вообще сметана, она же достаточно плотная, она же будет блокировать кожу, она не сможет...
7: Кожа не дышит.
6: Да. То есть народные средства лучше исключить, пойти в аптеку, либо заранее перед отпуском уже купить, чтобы было средство.
7: Заранее
6: либо,
7: подготовиться.
0: Купила?
6: Пока нет. Еще даже билеты не купил.
0: Надо успеть. Ну хорошо, а холодное что-то прикладывать?
7: Холодное прикладывать тоже, думаю, не надо. Лучше сначала сразу же надо обратиться к специалисту.
6: По возможности.
7: По возможности, да.
0: Ну или подождать, пока само все пройдет.
6: Ну хотя бы со средством из аптеки все-таки, потому что там идет вот эта теплоотдача, надо ее немножечко снимать. Вот
7: уже этот, да. Состав такой, который подходит.
0: Следующий вопрос про родинки. Почему они появляются, новые родинки, и что в поведении родинок должно насторожить?
7: Ну, появление родинок – это естественный процесс. То есть в течение жизни у нас появляются родинки. Под воздействием каких-либо факторов, там могут быть внутренние факторы, могут быть внешние факторы, играет роль наследственность. Мы рождаемся с родинками, и даже локализация, вот, расположение родинки даже похоже, да?
6: Как у родителей, да,
7: может быть? Да, может быть. Вот это наследственный фактор. Потом гормональные изменения могут провоцировать. То есть это половое созревание, что играет роль, беременность, менопауза и прием лекарственных средств тоже играет роль. Некоторых иммуносупрессоры, вот, разные психотические, при психиатрии применяются лекарства, тоже могут провоцировать.
6: Вот если у нас родинки там в течение жизни появляются, да, то это нормально, что человека вот должно вообще насторожить. Вот он увидит, может быть, какие-то изменения в родинке. То есть чаще всего же с них начинается именно как раз вот раковые заболевания кожи.
0: Количество.
6: Ну или количество, может быть, их аномально много.
7: И заболевания внутренних органов тоже имеют роль, конечно. Это печень, заболевания печени, поджелудочной железы тоже могут давать вот такое. То есть появление, способствовать появлению родинок. Образований.
6: То есть, если родинок много, да, то надо в любом случае обратиться к специалисту и понять, почему их много.
0: Но от обратного тоже хотелось бы пойти, потому что, насколько я думаю, мне известно, родинки могут не только появляться, но и исчезать, например, старые.
7: Ну, это тоже от внутреннего состояния человека зависит. То есть, может, у вас там стабилизировалось или что-то.
0: То есть, говорит о том, что как бы это нормально.
7: Ну, это да, это может редко быть такое.
6: А что вот все-таки в поведении родинка должно насторожить? То есть вот смотрит человек, что-то с ней не то.
7: Да, поведение родинок, то есть это изменение размера, изменение света, появление вот зуда тоже может насторожить, кровоточивость. То эти изменения должны насторожить, и в таком случае надо обратиться сразу к специалисту. Первый этап – это дерматолог всегда, начинается с дерматолога, и потом уже дерматолог смотрит и направляет к онкологу.
6: И принимает решение, да.
7: Дерматологу или онкологу.
0: Ну, касаясь родинок, вот у меня такой вопрос. Татуировки. Допустим, да.
7: Татуировки,
0: вот
7: да.
0: Мне их делали, где-то есть родинки, то мастер как-то аккуратненько ее обходит, то есть правильно он делает.
7: Нельзя ее краской трогать, да. И вообще я сама противница татуировок, потому что это тоже играет роль, этот химический состав тоже влияет на
6: травмирование кожи, да.
7: Да, травмирование кожи.
0: Красивше потом делается.
6: На любителя, да?
0: Все еще впереди. Ну, а следующий вопрос. Вот, кстати, вытекающий из предыдущего, да. Можно ли удалять папилломы родинки? Как правильно это делать? Как будто бы самостоятельно.
7: По показаниям человек приходит к специалисту, пациент, и уже доктор смотрит, удалять это образование, нет, оставить под наблюдение. Динамики там, как, что, как поведет эта родинка, смотрит под дерматоскопом и определяет, удалять ее или нет, отправлять там онкологу. Ну, в основном родинки вот встречаются доброкачественные, и обычно мы под наблюдением оставляем, потом уже смотрим какие-то, если какие-то есть изменения, сразу направляем онколог.
6: То есть если возникло такое желание что-то удалить, лучше к врачу обратиться?
7: Да, и да, конечно, есть показания к удалению.
6: То есть если, допустим, человек решил это сделать в салоне красоты, лучше не рисковать, а пойти к врачу?
7: Нет, лучше идти к дерматологу. Дерматокосметолог, да, еще может быть, но это тоже вопрос. Лучше всего дерматоонколог или же дерматоонколог.
6: Ну и после удаления оно, по идее, должно также уйти на гистологию, да, чтобы посмотреть, есть ли какие-то...
7: Да, следующим исследованием.
6: Да, исследование для того, чтобы выявить, есть ли там риск ракового заболевания.
7: Есть методы удаления, то есть методы — это радиоволновое и лазерное. Ну, у них есть свои плюсы-минусы, противопоказания. Что-то, какие-то родинки подходят для удаления, для этих методов.
6: То есть там определяет специалист тоже уже.
7: Специалист уже на месте определяет,
6: А вот проблемная кожа, да, вот тоже часто про это люди задаются вопросом. Это влияние общего состояния организма или это все-таки проблема идет какая-то снаружи, как внешнее какое-то воздействие?
7: Есть внешнее и внутреннее. То есть и внешнее может быть, и внутреннее. То есть, допустим, контактный дерматит аллергический, да, может возникнуть там при контакте с моющими средствами, там горючий смазочный материал. Ну, вот такие химические соединения, которые могут вызвать. Ну, это, это уже внешнее раздражение. А есть заболевания, которые возникают именно, играют эндогенные факторы, то есть внутренние заболевания внутренних органов. Это в основном заболевания желудочно-кишечного тракта у нас, например.
6: Ну, то есть, если какие-то высыпания, что-то еще, то помимо местного какого-то лечения, все равно нужно тоже искать причину и внутри, да? Скорее всего, вообще почему.
7: Это обязательно, поэтому у нас и проводим обследование, перенаправляем на анализы, если нужны инструментальные методы исследования, там УЗИ, ПГДС, допустим, язва, та же язва тоже может вызвать изменения на коже.
0: Есть еще один вопрос, как говорится, от кожи перейдем к ногтям. На ногтях бывает меланома, рак кожи. Это правда?
7: Это правда, да. Ну, это как рудимент же, это продолжение нашей кожи, поэтому, да, очень часто встречается такое явление.
6: А что там должно насторожить? Вот,
7: насторожить. Появляются полоски, например, русские, коричневые. И в таком случае надо сразу обратиться к специалисту. Лучше всего дерматоонкологу, либо онкологу.
6: Какие-то там уже, цвета, там, формы,
7: там
6: ногти,
7: уже решает. Да. Но есть люди с темной кожей, у них появление таких полосок, ну, как обычные, как обычное доброкачественное явление может. Нас должно насторожить появление таких полосок у людей со светлой кожей, потому что не должно быть такого.
6: То есть излишняя пигментация у них, да, какая-то уже идёт?
7: Да, излишняя пигментация не должно быть.
6: Ну, и для завершения, наверное, спросим у вас, как у специалиста, несколько советов для всех людей, каких-то универсальных, может быть, вот что делать каждому, неважно, мужчина, там, женщина, чтобы кожа дольше оставалась молодой, красивой, здоровой, то есть вот что каждому из нас под силу сделать?
7: Ну, это здоровый образ жизни, наверное. Питание, режим дня, допустим, вовремя ложиться, вовремя вставать, сон, главное, выспаться, хороший сон, здоровый. От этого все зависит и от нашего питания. Конечно, что мы кушаем,
6: то и потом организм нам выдает.
7: И применять, конечно,
6: средства защиты. Ну и, наверное, еще добавим в конце, вот мы перед эфиром разговаривали, что исключить солярий, да, потому что все-таки это тоже очень.
7: Исключить солярий вообще за рубежом давно уже запретили солярий, нету нигде. Тут только, наверное, в России есть. Не знаю, как в больших городах, я не могу сказать.
6: Ну, в общем, да, надо прислушаться к совету.
0: Ну, что, это безопасный просто.
6: Ну, он еще сильнее, еще хуже влияет на кожу, чем даже солнечное излучение, потому что там...
7: Там не только могут появляться вот эти новообразования, но может провоцировать другие кожные аллергические реакции, допустим. У меня вот недавно на медосмотре был молодой человек, и он любитель солярия. ходил долго, у него возникло кожное заболевание витилиго.
6: Угу, когда
7: да, появляется, да, может, у него тоже было, да,
6: витилиго,
7: когда появляются белые пятна, да, депигментация, там, когда теряется меланин, ходит.
6: Поэтому советуем всем прислушаться, советом доктора.
0: Ну, а сам по себе загар, дозированно полученный, равномерный, он полезен вообще для организма?
7: Ну, в какой-то степени, да, конечно, витамин D же образуется, когда мы получаем загар. Злоупотреблять этим тоже не надо.
6: Все в меру и под надежной защитой.
7: Да. И обязательно солнцезащитные средства, если брать с собой. Потом не только солнцезащитные средства, но и одежда соответствующая. То есть это шляпа с широкими полями.
0: Теплое пальто.
7: Да, и там одежда из хлопка, такая светлая. Очки, очки солнцезащитные, чтобы закрывали ногу.
6: Просто чтобы люди не тоже пугались, что они совсем не загорят. В тени-то тоже загар мы получаем, просто он более такой, более мягкий.
0: Большое спасибо вам за беседу. Надеюсь, у нас получился замечательный медицинский подкаст с прекрасным врачом-дерматологом.
6: У нас была Наталья Додохова. Спасибо вам.
7: Спасибо за внимание.
6: До свидания.
7: До свидания.
5: Медицинский подкаст с Валерией Бобровской и Денисом Спиридоновым.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Алмазный край. Радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Массовое отравление в Мирном. Возбуждено уголовное дело, ресторан закрыт. Участница программы ТОП-100 получила новое назначение в «Алроса». Авиакомпания «Алрос» открыла продажу билетов на дополнительные рейсы в новогодние праздники. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
4: Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-1053, 8-903-012-1053. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: радио. Алмазный край.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: массовое отравление в Мирном, возбуждено уголовное дело, ресторан закрыт. Участница программы ТОП-100 получила новое назначение в «Алроса». Авиакомпания «Алрос» открыла продажу билетов на дополнительные рейсы в новогодние праздники. Теперь подробно. 14 человек, включая 4 детей, попали в больницу после банкета в мирненском ресторане «Геофизик». Врачи обнаружили у всех поступивших острую кишечную инфекцию, сообщает следком Якутии. Возбуждено уголовное дело. Проверку по факту массового отравления организовала прокуратура Мирного. Роспотребнадзор приостановил работу ресторана и опечатал его на время расследования. Санитарным врачам предстоит выяснить, как в заведении соблюдали чистоту и хранили продукты. Медицинские осмотры проходят все сотрудники ресторана и те, кто общался с пострадавшими. Если вина ресторана подтвердится, руководству и сотрудникам грозит уголовная ответственность по статье 238. Среди возможных наказаний – штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Далее. Алена Федюкович получила новое назначение после участия в программе кадрового резерва «Преемственность ТОП-100». В конце 2025 года она вошла в кадровый резерв, а в апреле 2026 перешла на новую должность, переехав из Ленска в Мирный. Об этом Алена Федюкович рассказала в эфире «Радио Алмазный край».
3: Если вы чувствуете в себе силы, если вы видите позицию, на которую хотели бы занять и развивать себя, то можно заявиться об этом руководителю службы управления персоналом, генеральному директору, своему непосредственному руководителю. Заявите себе и пройти этот путь и самоосознания, и саморазвития.
2: Программа кадрового резерва «Преемственность ТОП-100» помогает сотрудникам «Алроса» развивать управленческие компетенции и готовиться к руководящим должностям. Кандидаты проходят тестирование и интервью, после чего для каждого формируют индивидуальный план развития. И еще одна новость. Москва, Краснодар, Иркутск и Новосибирск станут ближе в новогодние праздники. Авиакомпания «Алрос» открыла продажу билетов на дополнительные предновогодние рейсы. Добавочные самолеты будут курсировать по маршрутам «Мирный Москва Мирный» и «Новосибирск Краснодар Новосибирск». С учетом стыковок с регулярными рейсами пассажиры смогут совершить перелеты из Полярного до Краснодара и обратно, а также по маршрутам «Мирный Краснодар Мирный» и «Москва Иркутск». Для льготной категории пассажиров предусмотрены субсидии. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: «Алмазный край», объединяя города.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: По итогам 2025 года выручка «Алроса» превысила 240 миллиардов рублей, а компания прошла цикл лучше многих мировых конкурентов. «Алроса» укрепляет лидерство, обеспечивая стабильность и развитие в любой экономической ситуации.
0: А вы знали?

0: радио «Алмазный край».
1: Но мне все равно, где ты, с кем, люблю я давно. Хочешь, не

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: В Мирном 20 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации тантуном LFS 77 и кюсе тон бирный медах свидетельствует. Себя с информационной технологией дар. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы та и клинчат себе бирсел то сунюсь себе к сунюгар бирга пить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: В Мирном 21 час.
1: Алмазный край, Алмазный край.
0: Не переключайся.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы ТА. И Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

трижды разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Уфа, я тебя люблю, люблю.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единое средство регистрации тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинический бибисел, то в сумме себе кислинга бегать.
1: Для слушателей старше 16 лет.

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

привет. В трубку помолчим еще пару минут. Воспоминания в лето прошлое меня вернут, где мы гуляли ночью по мостам и каналам и кофешопов дым. Ловили терпкий пряный. Я любил ее смех и шутка каждая в тему моя заходила ей. И где бы я ни был, я вспоминаю наш дом.

радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: В груди грохочет, громко очень. Клочьями мы все чаще прочим. А так похоже, боже мой, так близки.

о нас. Для тебя рисую будни людными, планеты круглыми, с трепетом искренне. Кисти рождает мысли, я как воздух для них, как смысл жизни. Он заключен в тебе, а не в этой живописи. Вымысел лишь то, что ты назовешь неправдой. Твоя любовь стихийно может разрушать камни. Открой глаза, вдохни поглубже. Здесь есть все для твоей с ним дружбы. Зачем тебе, куда спешишь, путь проще. Слышишь, мы всегда придем к тебе на помощь.

по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым все гонятся. Это и есть жизнь.

0: радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
3: Алмазный край.
2: Алмазный край.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы и Кринча Субебирсел. Тосуню Субекис Книгар.
1: Для слушателей старше 16 лет.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Не переключайся.
1: Реклама.
2: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

в Мирном. 5 часов. Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: в мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM. «Алмазный край». Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Профилакторий «Горняк» запустил программу лечения сердца, сосудов и стресса с персональным подходом к каждому пациенту. «Алрос» укрепляет здоровье сотрудников, внедряя доступную медицину высокого качества.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Реклама.
3: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. Массовое отравление в Мирном. Возбуждено уголовное дело. Ресторан закрыт. В Мирнинском районе отдали дань уважения ветеранам боевых действий и павшим воинам. «Орленок ждет ребят». Стартовал прием заявок на третью смену. Теперь подробно. 14 человек, включая 4 детей, попали в больницу после банкета в Мирнинском ресторане «Геофизик». Врачи обнаружили у всех поступивших острую кишечную инфекцию, сообщает следком Якутии. Возбуждено уголовное дело. Проверку по факту массового отравления организовала прокуратура Мирного. Роспотребнадзор приостановил работу ресторана и опечатал его на время расследования. Санитарным врачам предстоит выяснить, как в заведении соблюдали чистоту и хранили продукты. Медицинские осмотры проходят все сотрудники ресторана и те, кто общался с пострадавшими. Если вина ресторана подтвердится, руководству и сотрудникам грозит уголовная ответственность по статье 238. Среди возможных наказаний – штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Далее. Возложением цветов в Мирнинском районе почтили память павших воинов. День ветеранов боевых действий ежегодно отмечают 1 июля. Продолжит Алексей Танких, глава Мирного.
3: Сегодня мы вспоминаем, конечно же, тех, кто не вернулся с полей сражений. Мы помним их героизм и склоняем головы перед ними. Их мужество, героизм всегда будут жить в наших сердцах и в нашей памяти.
2: У памятника воинам-интернационалистам, участникам боевых действий собрались неравнодушные мирницы, руководители города и района, патриотическая молодежь и познавшие войну ветераны. Говорит Рифат Абдюков, председатель Мирнинской общественной организации «Честь».
4: Выполняя поставленные боевые задачи, они смело шли на врага, совершая подвиги ради мирного будущего.
2: Воспитанники детской школы искусств исполнили песню о родине. Благодарны за помощь бойцам и их семьям вручили активисту фонда «Мы вместе мирные». И еще одна новость. Начался прием заявлений на третью смену в «Орленок». Детский лагерь находится рядом с селом Рылах. Смена продлится 21 день, с 4 по 28 августа. Лагерь принимает детей от 7 до 14 лет. Стоимость путевки для сотрудников «Алроса», а также дочерних и зависимых обществ – 22 960 рублей. Полная стоимость для остальных – 71 500 рублей. Работникам «Алроса» и дочерних компаний нужно обращаться в центр по работе с персоналом. Обращения от сотрудников сторонних организаций ждут по телефону 9 90 00. Добавочные 4-96-91. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, температура воздуха высокая, 30 градусов, без осадков. В Ленске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 24. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Айхале 27 градусов тепла, небольшой дождь. Влажные осадки в течение дня ожидаются и в алмазной столице, 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Овны, вам лучше отказаться от долгосрочного планирования. Вечер проведите расслабленно, займитесь делами, которые вам нравятся и поднимают настроение. Тельцы, на этой неделе вы будете в центре внимания. Не стесняйтесь показать всем свои способности и таланты. Не стоит спорить и отстаивать свое мнение. Близнецы, нужно игнорировать людей, которые отвлекают вас от дел пустыми разговорами. Думайте о своем душевном покое. Позаботьтесь о своем состоянии. Выделите время для отдыха. Раки, не следует заниматься решением чужих проблем. Не участвуйте в спорах окружающих. Больше отдыхайте и общайтесь. Общайтесь с людьми, настроенными на позитив. Проведите неделю так, как считаете нужным. Львы, вам трудно признавать свое поражение, но сейчас необходимо пойти на компромисс. Так вы решите сразу несколько проблем и сможете заняться другими делами. Хороший день для планирования, для постановки целей. Девы, настало время для перемен к лучшему. Пробуйте новое, отстаивайте свое мнение, делайте то, что приносит вам радость и удовлетворение. Проведите неделю комфортно и расслабленно. Весы, вам предстоит осознать свои ошибки, для вас это станет точкой роста. В отношениях с близкими говорите о своих делах честно и открыто, а при планировании будущего ставьте себе реалистичные цели. Скорпионы, вас ждет эмоционально напряженная неделя. Вы легко можете обидеть близкого человека резким словом или замечанием. Лучше ограничить общение и заняться хобби. Стрельцы, вам нужно будет сделать множество дел. Не тратьте время на пустые разговоры. Постарайтесь закончить все, а потом полноценно отдохнуть. Не стоит приглашать шумных гостей, лучше почитайте книгу. Козероги, на этой неделе вас могут одолевать уныние и тревога о будущем. Не стоит беспокоиться, в ближайшее время в вашей жизни будут происходить только позитивные события. Водолеи. Любые задачи будут даваться легко. Какие-то ваши планы и желания могут начать исполняться. Принимая важные решения, руководствуйтесь голосом разума. И, наконец, рыбы. Обилие общения может вывести рыб из себя. Будьте тактичнее и следите за словами, иначе можете обидеть кого-то резким замечанием или критикой. Чтобы восполнить свои силы, вечером лучше побыть в одиночестве.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. Это новости короткой строкой. Массовое отравление в Мирном. Возбуждено уголовное дело. Ресторан закрыт. В Мирнинском районе отдали дань уважения ветеранам боевых действий и павшим воинам. Орленок ждет ребят. Стартовал прием заявок на третью смену. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, температура воздуха высокая, 30 градусов, без осадков. В Ленске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 24. На севере района облачно с прояснениями. В Удачной Майхале 27 градусов тепла, небольшой дождь. Влажные осадки в течение дня ожидаются и в алмазной столице, 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: Сборная «Профалмаза» завоевала серебряный кубок на спартакиаде трудовых коллективов Якутии. 79 спортсменов из Мирнинского района защищали честь профсоюза. «Алроса» гордится командным духом и силой своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном. 8 часов.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. Массовое отравление в Мирном. Возбуждено уголовное дело. Ресторан закрыт. В Мирнинском районе отдали дань уважения ветеранам боевых действий и павшим воинам. «Орленок ждет ребят». Стартовал прием заявок на третью смену. Теперь подробно. 14 человек, включая 4 детей, попали в больницу после банкета в Мирнинском ресторане «Геофизик». Врачи обнаружили у всех поступивших острую кишечную инфекцию, сообщает следком Якутии. Возбуждено уголовное дело. Проверку по факту массового отравления организовала прокуратура Мирного. Роспотребнадзор приостановил работу ресторана и опечатал его на время расследования. Санитарным врачам предстоит выяснить, как в заведении соблюдали чистоту и хранили продукты. Медицинские осмотры проходят все сотрудники ресторана и те, кто общался с пострадавшими. Если вина ресторана подтвердится, руководству и сотрудникам грозит уголовная ответственность по статье 238. Среди возможных наказаний штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Далее. Возложением цветов в Мирнинском районе почтили память павших воинов. День ветеранов боевых действий ежегодно отмечают 1 июля. Продолжит Алексей Танких, глава Мирного.
3: Сегодня мы вспоминаем, конечно же, тех, кто не вернулся с полей сражений. Мы помним их героизм и склоняем головы перед ними. Их мужество, героизм всегда будут жить в наших сердцах и в нашей памяти.
2: У памятника воинам-интернационалистам, участникам боевых действий собрались неравнодушные мирницы, руководители города и района, патриотическая молодежь и познавшие войну ветераны. Говорит Рифат Абдюков, председатель Мирнинской общественной организации «Честь».
4: Выполняя поставленные боевые задачи, они смело шли на врага, совершая подвиги ради мирного будущего.
2: Воспитанники детской школы искусств исполнили песню о родине. Благодарность за помощь бойцам и их семьям вручили активисту фонда «Мы вместе мирные». И еще одна новость. Начался прием заявлений на третью смену в «Орленок». Детский лагерь находится рядом с селом Ирлах. Смена продлится 21 день, с 4 по 28 августа. Лагерь принимает детей от 7 до 14 лет. Стоимость путевки для сотрудников «Алроса», а также дочерних и зависимых обществ – 22 960 рублей. Полная стоимость для остальных – 71 500 рублей. Работникам «Алроса» и дочерних компаний нужно обращаться в центр по работе с персоналом. Обращения от сотрудников сторонних организаций ждут по телефону 9 90 00. Добавочные 4-96-91. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, температура воздуха высокая, 30 градусов, без осадков. В Ленске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 24. На севере района облачно с прояснениями. В удачной Майхале 27 градусов тепла, небольшой дождь. Влажные осадки в течение дня ожидаются и в алмазной столице, 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. Это новости короткой строкой. Массовое отравление в Мирном. Возбуждено уголовное дело. Ресторан закрыт. В Мирнинском районе отдали дань уважения ветеранам боевых действий и павшим воинам. Орленок ждет ребят. Стартовал прием заявок на третью смену. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, температура воздуха высокая, 30 градусов, без осадков. В Ленске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 24. На севере района облачно с прояснениями, в удачной Майхале 27 градусов тепла, небольшой дождь. Влажные осадки в течение дня ожидаются и в алмазной столице, 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрации надзор Федеральной службы и Клинча Субибирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Средний объем реализации бетона по Мирному – 4500 кубических метров в год. 60% уходит на подземные работы на руднике «Интернациональный». «Алрос» обеспечивает надежную строительную базу для ключевых горных

0: в Мирном. 9 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край».
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. Массовое отравление в Мирном. Возбуждено уголовное дело. Ресторан закрыт. В Мирнинском районе отдали дань уважения ветеранам боевых действий и павшим воинам. «Орленок ждет ребят». Стартовал прием заявок на третью смену. Теперь подробно. 14 человек, включая 4 детей, попали в больницу после банкета в Мирнинском ресторане «Геофизик». Врачи обнаружили у всех поступивших острую кишечную инфекцию, сообщает следком Якутии. Возбуждено уголовное дело. Проверку по факту массового отравления организовала прокуратура Мирного. Роспотребнадзор приостановил работу ресторана и опечатал его на время расследования. Санитарным врачам предстоит выяснить, как в заведении соблюдали чистоту и хранили продукты. Медицинские осмотры проходят все сотрудники ресторана и те, кто общался с пострадавшими. Если вина ресторана подтвердится, руководству и сотрудникам грозит уголовная ответственность по статье 238. Среди возможных наказаний – штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Далее. Возложением цветов в Мирнинском районе почтили память павших воинов. День ветеранов боевых действий ежегодно отмечают 1 июля. Продолжит Алексей Танких, глава Мирного.
3: Сегодня мы вспоминаем, конечно же, тех, кто не вернулся с полей сражений. Мы помним их героизм и склоняем головы перед ними. Их мужество, героизм всегда будут жить в наших сердцах и в нашей памяти.
2: У памятника воинам-интернационалистам, участникам боевых действий собрались неравнодушные мирницы, руководители города и района, патриотическая молодежь и познавшие войну ветераны. Говорит Рифат Абдюков, председатель Мирнинской общественной организации «Честь».
4: Выполняя поставленные боевые задачи, они смело шли на врага, совершая подвиги ради мирного будущего.
2: Воспитанники детской школы искусств исполнили песню о родине. Благодарность за помощь бойцам и их семьям вручили активисту фонда «Мы вместе мирные». И еще одна новость. Начался прием заявлений на третью смену в «Орленок». Детский лагерь находится рядом с селом Ирлах. Смена продлится 21 день, с 4 по 28 августа. Лагерь принимает детей от 7 до 14 лет. Стоимость путевки для сотрудников «Алроса», а также дочерних и зависимых обществ – 22 960 рублей. Полная стоимость для остальных